не грели. Еле-еле мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок радости и нет истерик. Не играй в эти качели, ты без косметики лучше моделей. Запах Шанели твой не заменит.